Не знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят, будто минуты. Когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна. А я до сих пор считаю то, что ты.

Ночь, дождь, тело на тело. Это мне нравится больше, чем оголтелая зима. И ты все гонишь, гонишь. Лучше сведи нас с ума. Это запомнится точно, чем эта пресная весна, в которой тонешь, тонешь.

Они все уходили, как мечты, не успевшие сбыться. Как отец, когда тебе было 8, как брат, когда только женился. Но ты больше не плачешь по тем, кого даже не вспомнить добрым словом. Научилась прощать, но

печали, громко чайки, и не случайно, а причалы бьются волны, как на чаке, и нас с тобой, они качали.

0: Местное радио.
1: Короче, что-то такое, мол, я на записи, типа... Ну, это же хитовая песня, надо как-то начало интересное, что было. Не вот эти ай-ай-ай, эй, и вот залетел.
2: Она светит, будто даймонд меня слепит, о май гад. Детка так мечтает в Лондон, я везу ее в апарт. Утро наступает.

0: осень. Просто быть собой.
1: Ты на правильной волне.
2: На 104 FM.
3: Расскажи мне, как бьет дождь по лужам. Что ты видишь из окна? С кем ты делишь ужин? Кто тебя с работы ждет? Дверь открыв встречает. Нежно, как когда-то я, ночью обнимает. Расскажи мне, расскажи мне, расскажи мне, почему мне больно и до сих пор обидно, как ты с этим всем живешь.

привычка. Да, может, больно, но брось и отпусти. Ты так любишь танцы, но ты танцуешь на краю пропасти. Тебе парад планеты, одна из них точно засияет. Посмотри в глаза ему и скажи, что больше тебя не цепляет.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Программа выходит при поддержке магазина «Автолайн».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Ума 5 от Яндекса официально стал доступен для частных покупателей. Машины появились у дилеров в 41 регионе. Напомним, на первом этапе их продавали только таксопаркам и каршерингу. Но это не помешало Ума 5 стать самым популярным электромобилем в России. Цена с господдержка 2,5 миллионов. В августе на учет в России поставили 11 электромобилей «Атом». За все время были зарегистрированы 40 машин. Пока регистрации «Атомов» остаются минимальными. Это может говорить о том, что ритмичные производства и поставки до сих пор не начались. Напомню, в этом году планируют передать клиентам не меньше 3000 штук. В августе было продано 608 новых автомобилей марки «Волга». По-прежнему основным спросом пользуются кроссоверы К40 и К50. Они же «Джили Атлас» и «Манжара». Интерес к «Волгам» растет плавно. Машины поступили в продажу в середине июня. А за первый полный месяц в июле продали около 400 штук. И потенциал еще есть. Недавно в России поступил в продажу новый BLG X50+. По дизайну машина стала дороже и взрослее предшественника, подросла в габаритах и по дорожному просвету. Осовременили салон. На передней панели появился огромный горизонтальный экран мультимедийки, под капотом новый мотор и коробка передач. Подробнее обо всех изменениях BLG X50+ в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
1: Программа выходит при поддержке магазина «Автолайн». В магазине «Автолайн» зимняя резина уже в продаже. Успейте подготовить автомобиль к холодам заранее. В продажу поступили канистры разной емкости. Приезжайте и покупайте. В ассортименте только оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акадыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины, запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.

0: скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Вам я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
1: Ты мой зойчик.
2: Ты мое счастье.
5: Ты мое сердечко.
2: Ты мое солнышко.
6: Я объявляю вас мужем и женой.
1: Я тебя люблю.

0: мятежник.
1: А я посреди красно-белого синий, как холостой патрон в пустом магазине. Ты так красиво, прямо из синема. Но думать о тебе — это насилие.

0: «Будь в курсе». Решения и формулы на все случаи жизни.
1: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска – геометрические вариации. Стилист Анита Глосс предложила эффектные способы стилизовать самый популярный предмет гардероба. Речь идет о джинсах, которые наиболее активно носят именно в прохладную погоду. Так, эксперт посоветовала носить штаны из денима с объемными бомберами или принтованным верхом. Также удачным станет образ из тотал денима, подчеркнула Глосс. Мой безусловный фаворит. Джинсовый верх в сочетании с джинсовым низом всегда смотрится смело, цельно и невероятно стильно, уточнила Анита. Также стилист обращает внимание на сочетание джинсов с приталенным жакетом. Игра на контрастах – мой любимый прием. Строгие линии жакета и расслабленность джинсов создают идеальный баланс между элегантностью и повседневностью, пояснила девушка. И в заключение предложила создавать красивую геометрию пропорций с помощью укороченного верха и низа завышенной талии. Вдохновиться на создание своего эффектного стильного образа жителям нашего города предлагает магазин «Элегант». Богатый ассортимент брюк из денима на разные случаи жизни. Джинсы, пожалуй, самая удобная вещь гардероба. Они могут быть разными по стилю и качеству, но неизменно модными. В магазине «Элегант» огромное поступление осенних коллекций одежды. Немецкие бренды «Balmer» и «Unique». Широкий размерный ряд и даже большие размеры. Сезонные коллекции обуви, в том числе модного итальянского бренда «Regina». Ботине. В «Элеганте» стартовала акция на летний ассортимент. Платье, обувь, головные уборы. Скидки на них до 70%. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов. И спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
0: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 370-09.

0: Реклама на местном радио.
1: Деревообрабатывающий завод «Карелиан Вуд Кампани» в составе ведущего лесопромышленного холдинга «Сигежа Групп» приглашает на работу водителя-погрузчика. Обязательно наличие удостоверения машиниста-тракториста категории «Д». Телефон для справок 921-528-82-00. Все вакансии на сайте sigejagroup.com. Присоединяйтесь к команде профессионалов.
2: «Элемент» делаем ремонт доступным. Осень уже близко. Подготовьте свой дом к холодам. В «Элементе» радиаторы, водяные и масляные, а также тепловые пушки. Согреем ваш дом даже в самые холодные ночи. «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

Сига падает пеплом, я целую сладкий фильтр на губах твоих. Ненавижу вишневый, но он подходит тебе больше всех.

Реклама на местном радио. Ждете праздника? Он уже здесь. С 12 сентября каждую вторую субботу месяца в студии «Джем», «Музлото» и «Автопати». Проводите время весело с друзьями. Отдыхайте в студии «Джем» каждую вторую субботу месяца. «Джем», Антикайнина, 16. Телефон для справок 921 80 11 800 18+.

оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.

0: Домашнее телевидение «Ситилинк». 3 месяца в подарок при подключении. Звоните 5-20-09.
1: Условия акции уточняют по телефону при наличии технической возможности. Актуально с 17 августа по 30 сентября 2026 года. «Ситилинк».
2: Все, кино не будет. Электричество кончилось.
3: Электричество будет, если вы просто возьмете его с собой. Выберите генератор ДДЕ в силе, и электричество будет с вами везде. На рыбалке, в походе, в загородном доме или на промышленном объекте. До 30 сентября купите бензиновый генератор ДДЕ в силе и получите 2 подарка. 2 подарка при покупке бензинового генератора в силе на сайте tdsila.ru.
4: ИП Богданов Андрей Олегович, ОГРН П 304-100-3300.
5: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: город на одной волне. Реклама на местном радио. Двойная выгода на «Лада Гранта». Только в этом месяце. Выгода 20% по госпрограмме при покупке в кредит и дополнительная выгода при сдаче старого автомобиля в трейд-ин. Приезжайте в «Прагматику», Петрозаводск, на Комсомольский проспект 8 или звоните 559503.
1: Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Полная стоимость кредита займа от 22 до 27,608% годовых. Изучите все условия кредита займа на сайте автофинансбанк.ру в разделе «Автокредиты». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Деревообрабатывающий завод «Карелиан Вуд Кампани» в составе ведущего лесопромышленного холдинга «Сигежа Групп» приглашает на работу электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Телефон для справок 921-528-8200. Все вакансии на сайте sigejagroup.com.
2: Элемент. Делаем ремонт доступным. Хотите, чтобы дом был теплым и сухим? В Элементе есть все. Тепло, пара и гидроизоляция. Стройте с умом. Покупайте выгодно в Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.

0: Детская школа программирования и робототехники «Код» приглашает ребят с 5 до 17 лет на занятия. Звоните 921-22-333-69.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

городе снова зажгутся огни. Значит, мы скоро ложимся спать. Мы тут заблудились, с тобой пойми. Я не хотел бы тебя терять. В городе снова какой-то движ. Мне срочно нужно туда бежать. Если ты дома спокойно спишь, я точно буду дышать.

Знаешь, честно сказать, я и не думал, что у нас что-то получится. Куча проблем, взрослые ссоры, на человек учится. Я понимаю, что все это опыт, и он не бесплатный. Я бы хотел все вернуть, взять и вернуть все обратно. Вместе мы выдержим все потери, проблемы, любые невзгоды. Все дожди и метели, знаешь, любую погоду. Я люблю тебя честно, так же, как прежде. Люблю тебя сильно.

0: Реклама на местном радио.
1: Вот и вернулись с дачи. Надо интернет проверить, а то сыну скоро на учебу.
2: Давай бесплатно подключим Ситилинк, пусть они все и проверят.
1: Точно, у них как раз акция «Максимальная скорость на весь учебный год». Всего за 247 рублей в месяц.
2: Да, просто звони 5-20-09.
1: Эх, малой отличником станет.
2: Звони 5-20-09.
3: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально с 17 августа по 31 октября 2026 года.
4: Ждали? Время пришло! Ловите яркую распродажу летних коллекций в магазине «Спортландия». Спешите купить с выгодой летнюю одежду, обувь и аксессуары по любимой формуле 2 равно 3. Каждый третий товар в подарок. При покупке от 1000 рублей в подарок от магазина 4000 бонусов на новые коллекции. Один бонус равен 1 рублю. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал». Второй этаж.
5: Элемент. Делаем ремонт доступным. Осень уже близко. Подготовьте свой дом к холодам. В элементе радиаторы, водяные и масляные, а также тепловые пушки. Согреем ваш дом даже в самые холодные ночи. Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Реклама на местном радио.
1: Есть хорошая фотография с фотосессии? Не храните ее в телефоне, напечатайте на холсте. Она украсит интерьер вашего дома и подарит теплые воспоминания. Костомукша Медиа. Печать любых изображений на холсте с натяжкой на подрамник. Быстро, качественно, индивидуально. Звездный дом 6.
2: Двойная выгода на «Лада Гранта». Только в этом месяце. Выгода 20% по госпрограмме при покупке в кредит и дополнительная выгода при сдаче старого автомобиля в трейд-ин. Приезжайте в «Прагматику», Петрозаводск, на Комсомольский проспект 8 или звоните. 559503.
3: Неоконтакт. Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Полная стоимость кредита займа от 22 до 27,608% годовых. Изучите все условия кредита займа на сайте автофинансбанк.ру в разделе «Автокредиты». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Папуль, мы тебя ждем.
1: Папуля.
0: Мы соскучились, ждем тебя дома.
1: Иди домой.
0: Приезжай скорей.
2: Мне с тобою тепло, столько лет наш огонь горит, и не хватит слов рассказать о

0: Местное время 10 часов.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
2: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
3: Учебный год стартовал. Если не успели заказать новые очки к школе, приходите в профессиональную оптику «Вельмаркет». Весь сентябрь в оптике действует специальное предложение для школьников. Скидка 20% на оправу при заказе очков. Ловите выгоду, пока она есть. Здесь же для вас современные очки с прогрессивными линзами от компании BBGR. Одни очки для всех расстояний с тремя зонами фокусировки. Качество зрения на всех дистанциях. Мир ярче с линзами BBGR. Профессиональная оптика изготовления очков в кратчайшие сроки. Линзы оправы. Правы, аксессуары для всей семьи. Оптика «Эльмаркет» Антикайнина, 22 этаж. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом. К концу дня чувствуете усталость и дискомфорт в стопах? Обратите внимание на индивидуальные стельки, которые можно изготовить в Костомукше всего за 30 минут. Консультация, диагностика стоп, рекомендации и готовые стельки, созданные именно под ваши стопы. Здесь же для вас педикюр для мужчин, женщин и детей любой сложности. Работа с проблемными стопами. Не терпите дискомфорт, обратитесь к специалисту. Предварительная запись по телефону 921-456-74-30. Ленина, 6, 3 подъезд, Цоколь. Помещение. Ищите новые входные или межкомнатные двери? Приходите в офис «Северный город» на Октябрьскую, 7. Здесь вам подберут правильные двери нужной расцветки, а также помогут с установкой как входных, так и межкомнатных дверей от проверенных партнеров с большим опытом работы в сфере установки дверей. Телефон для заказа и справок 953-534-81-91. «Северный город», Октябрьская, 7, первый подъезд. Ювелирные украшения из золота и серебра с драгоценными и полудрагоценными камнями для себя и любимых покупайте в салоне «Золото» в самом центре города. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Отследить новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото Костомукша». Действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Осенью как никогда хочется чего-то вкусненького. Попробуйте новинку в кафе «Русса». Закрытые бургеры трех видов. Чикенбургер с курицей, фирменный бургер с креветкой и классический бургер с говяжьей котлетой. Приходите на бизнес-ланчи в кафе «Русса». Стоимость всего 450 рублей. Меню на бизнес-ланчи ловите в группе ВКонтакте «Пицца Русса». Возможно, доставка по городу. Приходите, приезжайте или просто звоните и заказывайте любимые блюда по номеру 911-434-0168. Доставку осуществляет ИП «Морозова» и ИНН 67-320-109-390, УГРН 32-567-5-0-429-97. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компании «Восток-сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда. Научат на месте. Соискатели ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2, ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону 921-010-58-27. В таком сервисе на постоянную работу требуются машинист крана, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь, ремонтник, слесарь, электрик по ремонту электрооборудования, уборщик производственных и служебных помещений на период отсутствия основного работника. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодеждой, инструментами и СИЗами, доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52, 921-629-96-85. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, дом 12, подвал 6. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19 часов. Телефоны 921-010-4009 и 921-010-4009. 469-12-42. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков по строительству, отсыпка и планировка. Кубовые емкости. Возможна рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказа и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». Инн 100-401-9406. УГРН 119-1001-001-663. Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс». ИНН 100-448-97. УГРН 115-100-168-60. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны культурно-спортивного центра «Дружба».
2: Время знать. Телефон рекламной службы 370 09.

0: Реклама на местном радио.
1: Наклейки на авто, наклейки на окно, бумажные, полимерные, с перфорацией, ламинацией, контурной резкой. Для улицы или внутренних помещений. Заказывайте наклейки на любой вкус в офисе Костомукша Медиа на Звездной, дом 6. Телефон 370 09.

0: Распродажа газонокосилок и триммеров во всех магазинах «Сила» до конца сентября. Успей сэкономить!
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

Патрики, ТВ, парфюм, ЭВ, манты, кругом все парит. Подойди ко мне среди комет, ты та, что вечно горит. Дай мне повод так влюбиться, что потом сыграть в кино, если нужно сделать ставку.

0: Кинарем.
1: Спонсор рубрики – магазин «Клевое место».
2: После романтической охоты с квоком перейдем к ловле самана троллинг. Это та же дорожка на лодке, только под мотором. Особенно он удобен и оправдан на просторах Нижней Волги и Ахтубы с их глубинами и солидными трофеями.
3: Где мои снасти?
2: Удилища должны быть серьезными и для хорошего сама иметь тест 100-150 грамм. Леска-плетенка диаметром 0,3-0,35 мм. Катушка лучше мультипликаторная, но подойдет и надежная мясорубка. Особый спрос с фурнитуры. Обидно будет при хороших снастях упустить солидного сама из-за какой-нибудь сломавшейся застежки, которую неизвестно кто изготовил. Мелочей в этой рыбалке просто нет. А теперь пора на воду.
4: Не клюет.
2: Чтобы заставить сама клюнуть, надо его заинтересовать. Сом не обладает орлиным зрением. Значит, воблер должен обладать стабильной и явно выраженной собственной игрой. И, естественно, соответствовать глубине вместе рыбалки. Не помешают и дополнительные шумовые эффекты в конструкции приманки, которыми оснащаются многие воблеры. Сом живет в ямах, но там его спальня, обедает он там нечасто. А охотится он в основном неподалеку, на входе или выходе из ямы, на менее глубоких, а то и относительно мелководных участках водоема. Там и надо начинать самовью охоту. Двигаться лучше зигзагами, так как это привлечет сама с более удаленных участков. Желательно, чтобы воблер периодически чиркал своей лопастью по дну. Шум и поднятая муть провоцируют хищника на атаку. Если несколько проплывов по клевке не принесли, то надо что-то менять. Модель или цвет воблера, длину его отпуска от лодки, скорость ее движения. Все это правильные шаги к заданной цели. В общем, надо искать. Ну уж если и в этом случае усатый на контакт не пойдет, надо менять место в поисках сама более сговорчивого.
5: Душевная, душевная, душевная рыбалка.
1: Спонсор рубрики «Магазины «Клевое место».
6: В магазинах «Клевое место» представлен широкий ассортимент товаров для рыбалки, охоты и активного отдыха. Здесь вы всегда сможете найти обувь, одежду, снаряжение для туризма, репелленты, живую насадку, лодки и много других товаров по доступным ценам. Для вас новая услуга – изготовление госномеров с флагом и регионом для лодок и маломерных судов. Приходите в

0: Местное время 12 часов.
1: Новости.
2: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. В Карелии выборы 2026 состоялись. Как отметил в Центре общественного наблюдения за выборами председатель избирательной комиссии Карелии Алексей Бахилин, серьезных нарушений выявлено не было. По всем приняты решения. Согласно итогам обработки 98% протоколов участковых избирательных комиссий, «Единая Россия» набрала 28,48% голосов на этих выборах в карельский парламент. На втором месте партия КПРФ, набравшая 16,7% голосов. На третьем месте ЛДПР. У них 14,3%. Я напомню, на выборах в Госдуму от Карелии предварительно лидирует кандидат от «Единой России» Валентина Пивненко. Подсчет голосов еще продолжается. 9 машин скорой помощи закупили для больниц Карелии. Машины получат больницы в Лоухах, Суаяр, Виолансе и Сартовале. Еще 2 – межрайонная больница номер 1 в Костомукше и республиканская больница имени Баранова. Также 3 машины пополнят станцию скорой и экстренной медицинской помощи. Для районов, где до пациента иногда сотни километров, это не просто обновление автопарка, это шанс доехать быстрее и успеть сделать больше. Внутри машин все необходимое для экстренной помощи – дефибрилляторы, электрокардиографы и аппараты ИВЛ, рассказал Артур Парфенчиков. Встреча по вопросам пенсионного и социального обеспечения пройдет в Костомукше. Управляющий отделением Фонда пенсионного и социального страхования по Республике Карелия Юлия Ермакова ответит на вопросы жителей 28 сентября. Также Юлия Валерьевна встретится с участниками специальной военной операции и их семьями. В ходе встречи можно будет получить информацию и разъяснения по вопросам пенсионного и социального обеспечения. Место проведения в Костомукше — Советская, 10, начало встречи в 15:30. По всем вопросам вы можете обращаться в филиал фонда в нашем городе к Екатерине Стрельниковой по адресу Советская, 10. 30 сентября – последний день подачи заявлений на ежегодную семейную выплату в этом году. Более 6,5 тысяч корейских родителей уже получили семейную выплату. Средний размер ее составил 35 тысяч рублей. И напомню, это новая мера социальной поддержки. Выплата перечисляется один раз в год, поэтому те семьи, которые уже получили ее в 2026 году, теперь смогут обратиться лишь в следующем. Право на ежегодную семейную выплату имеют граждане России, постоянно проживающие в нашей стране. Это финансовая поддержка для родителей, которые работают и воспитывают двух и более детей. Среднедушевой доход семьи в Костомукше не должен превышать 31 297 рублей на каждого члена семьи. Размер выплаты индивидуален для каждого заявителя и зависит от официальной заработной платы гражданина и уплаченного им в прошлом году налога. Налог, удержанный по обычной ставке 13% или выше, пересчитывают по льготной ставке 6%. Разница между первоначальной и итоговой суммой возвращается родителю. Это и есть ежегодная семейная выплата. Обратиться за выплатой могут в том числе семьи, получающие иные меры соцподдержки. Отмечу, что впоследствии семейная выплата не учитывается в доход при оценке права на единое пособие или выплату из материнского капитала. Для назначения выплаты достаточно подать одно заявление на портале госуслуг. В Карелии возрос риск аварий с участием лосей у животных. Начался брачный период. С конца августа по октябрь у лосей проходит так называемый гон. В это время животные теряют привычную осторожность. Они активно перемещаются на большие расстояния и могут внезапно выскочить на проезжую часть. Особенно высока вероятность таких ситуаций в сумерках и в темное время суток. Чтобы снизить риск аварий, на трассах установили знаки «Дикие животные», сетчатые ограждения и информационное табло над дорогой. Водители призывают быть максимально внимательными, особенно в темное время и при плохой видимости. Старуха Лохи приглашает в гости. В городском музее Костомукше открылась новая экспозиция, посвященная карельскому быту. Дом старухи Лохи – это место, где оживают древние легенды и звучит голос наших предков. Руководитель проекта Мария Меньшикова рассказала, что они постарались воссоздать атмосферу настоящего северного беломорского дома, где каждый предмет рассказывает свою историю. Теперь школьники и студенты смогут глубже погрузиться в карельскую культуру, познакомиться с характерными для прошлых веков предметами быта и лучшими. лучше узнать, как жили наши предки. Все это в переплетении с Калевалой. В эпосе старуха Лоухи – это владычица суровой и прекрасной Похьялы. Она весьма неоднозначный герой, поэтому ее захотели показать не как ведьму, а как карельскую женщину, наделенную особыми способностями. Многие экспонаты экспозиции имеют свою историю. Что-то было в запасниках музея, что-то приносили люди. Я добавлю, что проект «Дом старухи Лоухи» стал победителем 16-го грантового конкурса программы «Музей Русского Севера» благотворительного фонда «Доброта Севера» и проводится при поддержке компании «Северсталь». Далее новости Калевалы. Сегодня и завтра в здании администрации прием граждан ведет начальник инспекции Гостехнадзора Республики Карелия Денис Сушко. Личный прием и смотр техники 21 сентября начнется с 15 часов, а завтра с 9 утра и до 18 часов. Продолжается отключение электричества. Компания «Северные электрические сети» напоминает об отключениях электричества в связи с неотложными ремонтными работами на линии. Так, отключение электроэнергии затронет сразу два населенных пункта. В поселке Кепа света не будет всю неделю с 21 по 25 сентября с 10 до 17 часов. А с 22 по 24 сентября подача электроэнергии будет приостановлена в поселке Войница. Там отключения пройдут с 9 до 16 часов. Будьте внимательны. И на прошлой неделе молодым специалистам Калевальской районной больницы были вручены благодарственные письма от главы республики, которые в этом году пополнили ряды медицинских работников. Специалисты быстро влились в коллектив, ответственно подошли к работе с искренним желанием помогать и готовностью брать на себя ответственность за здоровье жителей района. Такая высокая оценка не просто формальность, а признание того, что в Калевальской больнице крепнет команда, где опыт старших коллег гармонично сочетается с энергией и новыми взглядами молодежи. Далее прогноз погоды. Спонсор – магазин «Каляка», расположенный на втором этаже торгового центра «Пирамида» на бульваре Лазарева, 6. Магазин «Каляка» поздравляет всех с началом учебного года и приглашает на школьный базар. Покупателей ждут большой выбор канцелярских товаров для школы и офиса, рюкзаки, художественные товары, тетради, обложки, ручки, карандаши и краски, товары для творчества, развивающие игры. Здесь же товары для праздников, упаковка, воздушные шары и многое другое. Для постоянных покупателей действует система скидок. Магазин «Каляка», партнер программы «Гибкие льготы» компании «Северсталь», бульвар Лазарева, 6, второй этаж, торговый центр «Пирамида». В Костомукше сегодня переменная облачность. Синоптики не исключают небольшой дождь. В целом плюс 10, плюс 13 градусов. Ветер до 8 метров в секунду. Завтра в Костомукше воздух прогреется до плюс 13. Будет солнечно, без осадков. Ветер до 4 метров в секунду. В Калевале сегодня плюс 8, плюс 10 градусов. Небольшой дождь. Ветер до 7 метров в секунду. Завтра, судя по прогнозам, в Калевале ожидается плюс 9, плюс 12 градусов. Преимущественно без осадков. И ветер до 4 метров в секунду. Это все новости к этому часу. Всем хорошего дня. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда на подкове». Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горнякова, 124.
1: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда на подкове» и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда на подкове». Шоссе Горняков, 124.
3: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
4: Радио Десерт. Мы угощаем.
2: Всем отличного продолжения этой рабочей недели. Пусть она будет легкой и максимально плодотворной. Ну а на местном во время раздачи радиодесертов, наверное, самая сладкая программа ваших приветов и поздравлений. Мы уже приготовили музыкальные сорти, ну а главные ингредиенты – ваши теплые слова и искренние пожелания. Так что присылайте их на номер 911-402-2040 и давайте добавим вкуса этому дню вместе.

0: Детская школа программирования и робототехники КОД приглашает ребят с 5 до 17 лет на занятия. Звоните 921-22-333-69.
1: Двойная выгода на «Лада Гранта». Только в этом месяце. Выгода 20% по госпрограмме при покупке в кредит и дополнительная выгода при сдаче старого автомобиля в трейд-ин. Приезжайте в «Прагматику» Петрозаводск на Комсомольский проспект 8 или звоните 559503.
2: Неохотно. Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Полная стоимость кредита займа от 22 до 27,608% годовых. Изучите все условия кредита займа на сайте автофинансбанк.ру в разделе «Автокредиты». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Деревообрабатывающий завод «Карелиан Вуд Кампани» в составе ведущего лесопромышленного холдинга «Сегежа Групп» приглашает на работу водителя-погрузчика. Обязательно наличие удостоверения машиниста-тракториста категории «Д». Телефон для справок 921-528-82-00. Все вакансии на сайте segejagroup.com. Присоединяйтесь к команде профессионалов.
4: «Элемент» делаем ремонт доступным. Хотите, чтобы дом был теплым и сухим? В «Элементе» есть все. Тепло, пара и гидроизоляция. Стройте с умом. Покупайте выгодно в «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
5: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

Самая первая порция радиодесерта прямо сейчас отправляется Александру Волкову, который отмечает свой день рождения. Пусть никакие трудности не сбивают вас, Александр, с пути. Пусть все задуманное забывается легко и, главное, быстро. Отличного настроения и только приятных сюрпризов.

сегодня день рождения отмечает Евгений Грицков. Ваши друзья Евгений поздравляет вас с этим событием, желает, чтобы на вашем жизненном пути было как можно больше вдохновения, побольше людей, которые по-настоящему вас ценят, ну и, конечно же, как можно меньше преград. С днем рождения!

Александр Денисов отмечает сегодня свой день рождения. Ваши друзья желают, чтобы каждый день приносил вам заряд энергии, уверенность в себе и массу поводов для хорошего настроения.

0: Реклама на местном радио.
1: Сеть магазинов «Сила» дарит 100 подарков своим покупателям. До 15 октября соверши покупку в сети магазинов «Сила» на сумму от 3000 рублей и получи шанс выиграть бензопилу, дрель-шуруповерт, шлифовальную машинку и много других призов. Подробности у консультантов сети магазинов «Сила». Срок проведения акции с 15 сентября до 15 октября 2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения можно узнать у консультантов сети магазинов «Сила».
2: Ждали? Время пришло! Ловите яркую распродажу летних коллекций в магазине «Спортландия». Спешите купить с выгодой летнюю одежду, обувь и аксессуары по любимой формуле 2 равно 3. Каждый третий товар в подарок. При покупке от 1000 рублей в подарок от магазина 4000 бонусов на новые коллекции. Один бонус равен 1 рублю. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал». Второй этаж.
3: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, Звездный, дом 6.

Азиз Саафаров сегодня принимает поздравления по случаю своего дня рождения. Пусть эта жизнь радует вас неожиданными подарками и яркими моментами каждый день.

Илья Чаплыгин принимает поздравления по случаю дня рождения. Сегодня коллеги желают вам находить возможности там, где другие, вероятно, сдаются. И пусть в вашей жизни будет много света и много-много тепла.

0: Сергей Мелешко сегодня принимает поздравления по случаю дня рождения. Сергей, желаю вам всегда оставаться собой, идти к своим целям и получать при этом от жизни максимум удовольствий. С днем рождения!
1: Что будет потом? Важно одно, сегодня можно все, можно все. Сегодня можно.

И еще одному человеку сегодня, наверное, можно практически все. Дмитрию Чернышенко, который отмечает тоже свой день рождения. Ваши друзья желают вам, чтобы в вашей жизни было много задора, много смеха и тепла. С днем рождения!

0: Реклама на местном радио. Ждете праздника? Он уже здесь. С 12 сентября каждую вторую субботу месяца в студии «Джем» «Музлото» и «Автопати». Проводите время весело с друзьями. Отдыхайте в студии «Джем» каждую вторую субботу месяца. «Джем», Антикайнина, 16. Телефон для справок 921-80-11-800-18+.
1: Так, вещи перевезли, надо выбрать, какой интернет подключить.
2: А чего выбирать? Ситилинк, конечно.
1: Почему Ситилинк? Полно же вариантов.
2: Ситилинк у нас уже давно работает. И без перебоев.
1: Ну да, Ситилинк проверенный.
2: Вчера вон соседа подключали. Сделали все быстро. Еще и 3 месяца интернета подарили. Звони
3: 5-20-09. Оставляй заявку.
1: Вот так Ситилинк.
4: При наличии технической возможности. Условия уточняйте по телефону 5-20-09.
5: Да, здесь есть все, что нужно.
6: Именно так реагируют сантехники и обычные покупатели на ассортимент магазина «Контур».

0: Октябрьская, дом 12, телефон 995-554-74-18.
1: Элемент. Делаем ремонт доступным. Осень уже близко. Подготовьте свой дом к холодам. В элементе радиаторы, водяные и масляные, а также тепловые пушки. Согреем ваш дом даже в самые холодные ночи. Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
2: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Программа выходит при поддержке магазина «Автолайн».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Обновленная Нива Легенд появилась у дилеров. По данным СМИ, внедорожник можно посмотреть в одном из салонов «Лады» в Санкт-Петербурге. Не исключено, что есть он и в других городах. Или появится в ближайшее время. Напомним, Нива Легенд получила новый двигатель, оцинкованный кузов, фронтальную подушку безопасности и ряд других доработок. В продажу поступил новый Honchi H5. Это большой седан бизнес-класса. Цена от 4,5 миллионов рублей. От прежней версии новинка отличается интерьером. У него новая мультимедийная система с горизонтальным экраном и более мощным железом. Коробка передач теперь управляется под рулевым рычагом, а в тоннеле появилась беспроводная зарядка. Автомобили «Хавейл» будут оснащать российскими генераторами. Тольяттинский завод «Автоприбор» уже начал поставки. Имеющиеся мощности закроют все потребности российского завода «Хавейл». Тольяттинские генераторы будут ставить на 1,5- и 2-литровые бензиновые двигатели. Ими оснащаются «Джолион», «F7», «F7X» и другие модели. Недавно в России поступил в продажу новый BLG X50+. Салон стал современнее. Появилась новая цифровая приборка и мультимедийная панель с большим экраном. Передняя панель стала качественнее и приятнее глазу. При этом машина не превратилась в планшет на колесах. Сохранились традиционные клавиши для управления климатом. Подробнее о новом BLG X50+ в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
1: Программа выходит при поддержке магазина «Автолайн». В магазине «Автолайн» зимняя резина уже в продаже. Успейте подготовить автомобиль к холодам заранее. В продажу поступили канистры разной емкости. Приезжайте и покупайте. В ассортименте только оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины, запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.

хочешь, мы построим дом из лего деталек. Как будто мы маленькие, но по-настоящему. Хочешь, будем мы вдвоем петь под гитару. Прости, если парю и слишком навязчивый.

0: Реклама на местном радио.
1: Садовая, 1, Ленина, 6, Таежный, 18. Улицы и их номера бывают разными, но запомнить нужно только один адрес. Тот, где можно заказать надомные аншлаги на любой вкус. Звездная, дом 6, офис Костомукша Медиа. Приходите, заказывайте, и пусть номер вашего дома и наименование улицы будут заметнее. Костомукша Медиа. Звездный, дом 6. Телефон 370-09.
0: Деревообрабатывающий завод «Карелиан Вуд Кампани» в составе ведущего лесопромышленного холдинга «Сигежа Групп» приглашает на работу электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Телефон для справок 921-528-8200. Все вакансии на сайте sigejagrupp.com. Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

Говори о том, что пробки за окном, вода. Говори, что подпускать к себе близко уже не модно, да и нам слишком сложно. Раз и навсегда. Говори не о любви, а о том, что жарко. Между этими столами, где ходят люди, а мы сидим. Говори о том, что мы так светили ярко, а теперь молчим.

Но что привело нас в это мгновение, в котором мы догораем с тобой в свободном падении? Мы не ждем извинений, слез и прочей такой ерунды. Прошу, говори, о чем тебе будет угодно, но не говори о любви. Мы встретились где-то с тобой за пределом пространства и времени, будучи друг другом найдены, но для целого мира потеряны. Я упрямый мальчишка с несовместимыми с жизнью душевными травмами, мечтами и идеями, но ты в меня верила. Я всегда ненавидел то, что в тебе оставалось загадочным. Моя девочка сон со своим в животе кладбищем бабочек. И сколько же зла еще, и сколько добра еще мы могли бы с тобой пережить. Надеюсь, ты была счастлива. Я без тебя завтра встречу рассвет. Что будет дальше, я знать не желаю. Ответь, за причиненное счастье нужно прощать или нет. Прощай. Я тебя прощаю.

прыгну в тачку и тронусь с места, чтобы не тронуться умом. Я столько пережил с тобой вместе, и все же будто не знаком. Ты вместо любви хочешь вместе, да и мне уже все равно. Для тебя мое

0: Реклама на местном радио.
1: Вот и вернулись с дачи. Надо интернет проверить, а то сыну скоро на учебу.
2: Давай бесплатно подключим Ситилинк, пусть они все и проверят.
1: Точно, у них как раз акция «Максимальная скорость на весь учебный год». Всего за 247 рублей в месяц.
2: Да, просто звони 5-20-09.
1: Эх, малой отличником станет.
2: Звони 5-20-09.
3: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально с 17 августа по 31 октября 2026 года.
4: «Элемент» делаем ремонт доступным. Хотите, чтобы дом был теплым и сухим? В «Элементе» есть все. Тепло, пара и гидроизоляция. Стройте с умом. Покупайте выгодно в «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

если сгорим, давай гореть красиво. Знаешь, тебе спасибо за этот пожар между.

0: Местное время 14 часов.
1: Новости.
2: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. В Карелии выборы 2026 состоялись. Как отметил в Центре общественного наблюдения за выборами председатель избирательной комиссии Карелии Алексей Бахилин, серьезных нарушений выявлено не было. По всем приняты решения. Согласно итогам обработки 98% протоколов участковых избирательных комиссий, «Единая Россия» набрала 28,48% голосов на этих выборах в карельский парламент. На втором месте партия КПРФ, набравшая 16,7% голосов. На третьем месте ЛДПР. У них 14,3%. Я напомню, на выборах в Госдуму от Карелии предварительно лидирует кандидат от «Единой России» Валентина Пивненко. Подсчет голосов еще продолжается. 9 машин скорой помощи закупили для больниц Карелии. Машины получат больницы в Лоухах, Суайяр, Виолансе и Сартовале. Еще 2 – межрайонная больница номер 1 в Костомукше и республиканская больница имени Баранова. Также 3 машины пополнят станцию скорой и экстренной медицинской помощи. Для районов, где до пациента иногда сотни километров, это не просто обновление автопарка, это шанс доехать быстрее и успеть сделать больше. Внутри машин все необходимое для экстренной помощи – дефибрилляторы, электрокардиографы и аппараты ИВЛ, рассказал Артур Пафенчиков. Встреча по вопросам пенсионного и социального обеспечения пройдет в Костомукше. Управляющий отделением Фонда пенсионного и социального страхования по Республике Карелия Юлия Ермакова ответит на вопросы жителей 28 сентября. Также Юлия Валерьевна встретится с участниками специальной военной операции и их семьями. В ходе встречи можно будет получить информацию и разъяснения по вопросам пенсионного и социального обеспечения. Место проведения в Костомукше — Советская, 10, начало встречи в 15:30. По всем вопросам вы можете обращаться в филиал фонда в нашем городе к Екатерине Стрельниковой по адресу Советская, 10. 30 сентября – последний день подачи заявлений на ежегодную семейную выплату в этом году. Более 6,5 тысяч корейских родителей уже получили семейную выплату. Средний размер ее составил 35 тысяч рублей. Я напомню, это новая мера социальной поддержки. Выплата перечисляется один раз в год, поэтому те семьи, которые уже получили ее в 2026 году, теперь смогут обратиться лишь в следующем. Право на ежегодную семейную выплату имеют граждане России, постоянно проживающие в нашей стране. Это финансовая поддержка для родителей, которые работают и воспитывают 2 и более детей. Среднедушевой доход семьи в Костомукше не должен превышать 31 297 рублей на каждого члена семьи. Размер выплаты индивидуален для каждого заявителя и зависит от официальной заработной платы гражданина и уплаченного им в прошлом году налога. Налог, удержанный по обычной ставке 13% или выше, пересчитывают по льготной ставке 6%. Разница между первоначальной и итоговой суммой возвращается родителю. Это и есть ежегодная семейная выплата. Обратиться за выплатой могут в том числе семьи, получающие иные меры соцподдержки. Отмечу, что впоследствии семейная выплата не учитывается в доход при оценке права на единое пособие или выплату из материнского капитала. Для назначения выплаты достаточно подать одно заявление на портале госуслуг. В Карелии возрос риск аварий с участием лосей у животных. Начался брачный период. С конца августа по октябрь у лосей проходит так называемый гон. В это время животные теряют привычную осторожность. Они активно перемещаются на большие расстояния и могут внезапно выскочить на проезжую часть. Особенно высока вероятность таких ситуаций в сумерках и в темное время суток. Чтобы снизить риск аварий, на трассах установили знаки «Дикие животные», сетчатые ограждения и информационное табло над дорогой. Водители призывают быть максимально внимательными, особенно в темное время и при плохой видимости. Старуха Лохи приглашает в гости. В городском музее Костомукше открылась новая экспозиция, посвященная карельскому быту. Дом старухи Лохи – это место, где оживают древние легенды и звучит голос наших предков. Руководитель проекта Мария Меньшикова рассказала, что они постарались воссоздать атмосферу настоящего северного беломорского дома, где каждый предмет рассказывает свою историю. Теперь школьники и студенты смогут глубже погрузиться в карельскую культуру, познакомиться с характерными для прошлых веков предметами быта и лучше узнать, как жили наши предки. Все это в переплетении с Калевалой. В эпосе старуха Лоухи – это владычица суровой и прекрасной Похьялы. Она весьма неоднозначный герой, поэтому ее захотели показать не как ведьму, а как карельскую женщину, наделенную особыми способностями. Многие экспонаты экспозиции имеют свою историю. Что-то было в запасниках музея, что-то приносили люди. Я добавлю, что проект «Дом старухи Лоухи» стал победителем 16-го грантового конкурса программы «Музей русского севера» благотворительного фонда «Доброта севера» и проводится при поддержке компании «Северсталь». Далее прогноз погоды. Спонсор – магазин «Каляка», расположенный на втором этаже торгового центра «Пирамида» на бульваре Лазарева, 6. Магазин «Каляка» поздравляет всех с началом учебного года и приглашает на школьный базар. Покупателей ждут большой выбор канцелярских товаров для школы и офиса, рюкзаки, художественные товары, тетради, обложки, ручки, карандаши и краски, товары для творчества, развивающие игры. Здесь же товары для праздников, упаковка, воздушные шары и многое другое. Для постоянных покупателей действует система скидок. Магазин «Каляка», партнер программы «Гибкие льготы» компании «Северсталь», бульвар Лазарева, 6, второй этаж, торговый центр «Пирамида». В Костомукше сегодня переменная облачность, синоптики не исключают небольшой дождь, в целом плюс 10, плюс 13 градусов, ветер до 8 метров в секунду. Завтра в Костомукше воздух прогреется до плюс 13, будет солнечно, без осадков, ветер до 4 метров в секунду. В Калевале сегодня плюс 8, плюс 10 градусов, небольшой дождь, ветер до 7 метров в секунду. Завтра, судя по прогнозам, в Калевале ожидается плюс 9, плюс 12 градусов, преимущественно без осадков и ветер до 4 метров в секунду. Это все новости к этому часу. Всем хорошего дня. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда на подкове». Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горнякова, 124.
1: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда на подкове» и покупайте палубную и террасу. Красную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда на подкове». Шоссе Горняков, 124.
3: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
4: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
5: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить, как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
6: Учебный год стартовал. Если не успели заказать новые очки к школе, приходите в профессиональную оптику «Вельмаркет». Весь сентябрь в оптике действует специальное предложение для школьников. Скидка 20% на оправу при заказе очков. Ловите выгоду, пока она есть. Здесь же для вас современные очки с прогрессивными линзами от компании BBGR. Одни очки для всех расстояний с тремя зонами фокусировки. Качество зрения на всех дистанциях. Мир ярче с линзами BBGR. Профессиональная оптика, изготовление очков в кратчайшие сроки. Линзы оправы. Аксессуары для всей семьи. Оптика «Эльмаркет» Антиканина, 22 этаж. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом. К концу дня чувствуете усталость и дискомфорт в стопах? Обратите внимание на индивидуальные стельки, которые можно изготовить в Костомукше всего за 30 минут. Консультация, диагностика стоп, рекомендации и готовые стельки, созданные именно под ваши стопы. Здесь же для вас педикюр для мужчин, женщин и детей любой сложности. Работа с проблемными стопами. Не терпите дискомфорт, обратитесь к специалисту. Предварительная запись по телефону 921-456-74-30. Ленина, 6, 3 подъезд, Цок. Помещение. Ищите новые входные или межкомнатные двери? Приходите в офис «Северный город» на Октябрьскую, 7. Здесь вам подберут правильные двери нужной расцветки, а также помогут с установкой как входных, так и межкомнатных дверей от проверенных партнеров с большим опытом работы в сфере установки дверей. Телефон для заказа и справок 953-534-81-91. «Северный город», Октябрьская, 7, первый подъезд. Ювелирные украшения из золота и серебра с драгоценными и полудрагоценными камнями для себя и любимых покупайте в салоне «Золото» в самом центре города. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Отследить новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Осенью, как никогда, хочется чего-то вкусненького. Попробуйте новинку в кафе «Русса». Закрытые бургеры трех видов. Чикенбургер с курицей, фирменный бургер с креветкой и классический бургер с говяжьей котлетой. Приходите на бизнес-ланчи в кафе «Русса». Стоимость всего 450 рублей. Меню на бизнес-ланчи ловите в группе ВКонтакте «Пицца Русса». Возможно, доставка по городу. Приходите, приезжайте или просто звоните и заказывайте любимые блюда по номеру 911-434-0168. Доставку осуществляет ИП Морозова, ИНН 67-320-109-390, УГРН 32-567-5-0-429-97. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компании «Восток-сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда. Научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2, ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону 921-010-58-27. В таком сервисе на постоянную работу требуются машинист крана, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь, ремонтник, слесарь, электрик по ремонту электрооборудования, уборщик производственных и служебных помещений на период отсутствия основного работника. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодеждой, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52, 921-629-96-85. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, дом 12, подвал 6. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19 часов. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-12-42. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков по строительству, отсыпка и планировка. Кубовые емкости. Возможна рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказа и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-9406, УГРН 119-1001-001-663. Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс». ИНН 100-448-97, УГРН 115-100-168-60. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны культурно-спортивного центра «Дружба».
5: Время знать. Телефон рекламной службы 370 09.

0: Ярко, тепло и по-настоящему. На 104 FM.
1: Больше что говорить, сейчас лучшее время. Между нами тает бит, он стекает по телу.

0: на местном радио.
1: Хотите сделать свой бизнес заметнее? Закажите баннер с индивидуальным дизайном. Приходите в офис Костомукша Медиа на Звездную, дом 6. Печатаем баннеры, разрабатываем индивидуальный дизайн. Быстро и качественно. Костомукша Медиа. Звездный, дом 6. Телефон 370-09.
2: На чем привезти строительный материал на дачу? Прицеп. Купи в Силе. Куда поместить палатки, снаряжение и мангал на активный отдых? В прицеп. Купи в Силе. Как не запачкать салон машины, когда делаешь ремонт? Прицеп. Купи в Силе. На чем привезти лодку к озеру, чтобы порыбачить? Лодочный прицеп. Купи в Силе. Теперь прицепы доступны в покупку на средства регионального материнского капитала. Подробности уточняйте у консультантов магазинов «Сила».
3: ИП Богданов Андрей Олегович, ОГРН, ИП 304-100-103-300-232.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 15 часов.
1: Будь в курсе. Решения и формулы на все случаи жизни.
2: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска «Скользкий тип». Стилисты назвали модные способы носить узкие джинсы. Напомню, они вновь обрели актуальность в этом году. По словам экспертов, главное отличие новых скини-джинсов от моделей, которые были популярны в начале 10-х, это материал. Современные джинсы не должны напоминать леггинсы. Лучше выбирать плотный деним с небольшим добавлением эластана или вовсе без него. Такие модели повторяют контуры ног, но не облегают их слишком сильно. За счет этого силуэт получается более собранным и при этом расслабленным. Скини должны скорее скользить по фигуре, чем буквально обрисовывать каждую линию, объясняют стилисты. Самый универсальный вариант на осень – синие, голубые, серые или черные скини без сильных потертостей. Они выглядят собраннее и легко вписываются как в повседневный, так и в более деловой гардероб. При этом самая трендовая посадка в текущем сезоне – средняя. Такие модели джинсов легко сочетать с укороченными пиджаками и куртками, приталенными жакетами и оверсайз-трикотажем. Но полностью отказываться от модели на бедрах тоже не стоит. Низкая посадка возвращается вместе с эстетикой нулевых. Еще одно важное правило – щиколотки стоит открыть. А сами джинсы не должны складываться к низу в трубочку. Сейчас выбираем модели из плотного денима без складок. Можно с непростроченным срезом. Носить узкие брюки из денима можно, например, с балетками. Кроме того, скини идеально сочетаются с объемным верхом и высокими сапогами. Главное правило при выборе скини в этом сезоне – не пытаться буквально повторить образы десятилетней давности. Современные модели должны выглядеть спокойнее. Плотный деним, лаконичная посадка, минимум декора и актуальная обувь. Вдохновиться на создание своего эффектного образа жителям нашего города предлагает магазин «Элегант». Богатый ассортимент брюк из денима на разные случаи жизни. Джинсы, пожалуй, самая удобная вещь гардероба. Они могут быть разными по стилю и качеству, но неизменно модными. В магазине «Элегант» огромное поступление осенних коллекций одежды. Немецкие бренды «Balmer» и «Unique». Широкий размерный ряд и даже большие размеры. Сезонные коллекции обуви, в том числе модного итальянского бренда «Regina Bottini». В «Элеганте» продолжается акция на летний ассортимент. Скидки до 70%. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов. И спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант». Торговый центр «Адмирал». Второй этаж.
1: Будь в курсе. Телефон рекламной службы 370-09.

0: Шуршание листьев под ногами. Музыка осени
1: на местном радио.
2: Реклама на местном радио.
3: Есть хорошая фотография с фотосессии? Не храните ее в телефоне, напечатайте на холсте. Она украсит интерьер вашего дома и подарит теплые воспоминания. Костомукша Медиа. Печать любых изображений на холсте с натяжкой на подрамник. Быстро, качественно, индивидуально. Звездный дом 6.
4: Ты меня освободил и имеешь право на одно желание.
5: Хочу ведро острых крыльев, как в KFC.
6: Папе Роме, иди, чтоб узнать этот вкус, и своим ты поверишь глазам. Здесь тебя уже ждет острых крыльев каскад. Ты готов покупать?

0: Крылья в острой хрустящей панировке, как в KFC, ждут тебя на бульваре Лазарева, 4. Предзаказы по телефону 981-123-5555.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Реклама на местном радио.
1: Наклейки на авто, наклейки на окно, бумажные, полимерные, с перфорацией, ламинацией, контурной резкой. Для улицы или внутренних помещений. Заказывайте наклейки на любой вкус в офисе Костомукша Медиа на Звездной, дом 6. Телефон 370-09.
2: Ждали? Время пришло! Ловите яркую распродажу летних коллекций в магазине «Спортландия». Спешите купить с выгодой летнюю одежду, обувь и аксессуары по любимой формуле 2 равно 3. Каждый третий товар в подарок. При покупке от 1000 рублей в подарок от магазина 4000 бонусов на новые коллекции. Один бонус равен 1 рублю. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал». Второй этаж.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Новости.
1: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. В Карелии выборы 2026 состоялись. Как отметил в Центре общественного наблюдения за выборами председатель избирательной комиссии Карелии Алексей Бахилин, серьезных нарушений выявлено не было. По всем приняты решения. Согласно итогам обработки 98% протоколов участковых избирательных комиссий, «Единая Россия» набрала 28,48% голосов на этих выборах в карельский парламент. На втором месте партия КПРФ, набравшая 16,7% голосов. На третьем месте ЛДПР. У них 14,3%. Я напомню, на выборах в Госдуму от Карелии предварительно лидирует кандидат от «Единой России» Валентина Пивненко. Подсчет голосов еще продолжается. 9 машин скорой помощи закупили для больниц Карелии. Машины получат больницы в Лоухах, Суаяр, Виолансе и Сартовале. Еще 2 – межрайонная больница номер 1 в Костомукше и республиканская больница имени Баранова. Также 3 машины пополнят станцию скорой и экстренной медицинской помощи. Для районов, где до пациента иногда сотни километров, это не просто обновление автопарка, это шанс доехать быстрее и успеть сделать больше. Внутри машин все необходимое для экстренной помощи – дефибрилляторы, электрокардиографы и аппараты ИВЛ, рассказал Артур Парфенчиков. Встреча по вопросам пенсионного и социального обеспечения пройдет в Костомукше. Управляющий отделением Фонда пенсионного и социального страхования по Республике Карелия Юлия Ермакова ответит на вопросы жителей 28 сентября. Также Юлия Валерьевна встретится с участниками специальной военной операции и их семьями. В ходе встречи можно будет получить информацию и разъяснения по вопросам пенсионного и социального обеспечения. Место проведения в Костомукше — Советская, 10, начало встречи в 15:30. По всем вопросам вы можете обращаться в филиал фонда в нашем городе к Екатерине Стрельниковой по адресу Советская, 10. 30 сентября – последний день подачи заявлений на ежегодную семейную выплату в этом году. Более 6,5 тысяч корейских родителей уже получили семейную выплату. Средний размер ее составил 35 тысяч рублей. Я напомню, это новая мера социальной поддержки. Выплата перечисляется один раз в год, поэтому те семьи, которые уже получили ее в 2026 году, теперь смогут обратиться лишь в следующем. Право на ежегодную семейную выплату имеют граждане России, постоянно проживающие в нашей стране. Это финансовая поддержка для родителей, которые работают и воспитывают двух и более детей. Среднедушевой доход семьи в Костомукше не должен превышать 31 297 рублей на каждого члена семьи. Размер выплаты индивидуален для каждого заявителя и зависит от официальной заработной платы гражданина и уплаченного им в прошлом году налога. Налог, удержанный по обычной ставке 13% или выше, пересчитывают по льготной ставке 6%. Разница между первоначальной и итоговой суммой возвращается родителю. Это и есть ежегодная семейная выплата. Обратиться за выплатой могут в том числе семьи, получающие иные меры соцподдержки. Отмечу, что впоследствии семейная выплата не учитывается в доход при оценке права на единое пособие или выплату из материнского капитала. Для назначения выплаты достаточно подать одно заявление на портале госуслуг. В Карелии возрос риск аварий с участием лосей у животных. Начался брачный период. С конца августа по октябрь у лосей проходит так называемый гон. В это время животные теряют привычную осторожность. Они активно перемещаются на большие расстояния и могут внезапно выскочить на проезжую часть. Особенно высока вероятность таких ситуаций в сумерках и в темное время суток. Чтобы снизить риск аварий, на трассах установили знаки «Дикие животные», сетчатые ограждения и информационное табло над дорогой. Водители призывают быть максимально внимательными, особенно в темное время и при плохой видимости. Старуха Лохи приглашает в гости. В городском музее Костомукше открылась новая экспозиция, посвященная карельскому быту. Дом старухи Лохи – это место, где оживают древние легенды и звучит голос наших предков. Руководитель проекта Мария Меньшикова рассказала, что они постарались воссоздать атмосферу настоящего северного беломорского дома, где каждый предмет рассказывает свою историю. Теперь школьники и студенты смогут глубже погрузиться в карельскую культуру, познакомиться с характерными для прошлых веков предметами быта и лучше узнать, как жили наши предки. Все это в переплетении с Калевалой. В эпосе старуха Лоухи – это владычица суровой и прекрасной Похьялы. Она весьма неоднозначный герой, поэтому ее захотели показать не как ведьму, а как карельскую женщину, наделенную особыми способностями. Многие экспонаты экспозиции имеют свою историю. Что-то было в запасниках музея, что-то приносили люди. Я добавлю, что проект «Дом старухи Лоухи» стал победителем 16-го грантового конкурса программы «Музей русского севера» благотворительного фонда «Доброта севера» и проводится при поддержке компании «Северсталь». Далее прогноз погоды. Спонсор – магазин «Каляка», расположенный на втором этаже торгового центра «Пирамида» на бульваре Лазарева, 6. Магазин «Каляка» поздравляет всех с началом учебного года и приглашает на школьный базар. Покупателей ждут большой выбор канцелярских товаров для школы и офиса, рюкзаки, художественные товары, тетради, обложки, ручки, карандаши и краски, товары для творчества, развивающие игры. Здесь же товары для праздников, упаковка, воздушные шары и многое другое. Для постоянных покупателей действует система скидок. Магазин «Каляка», партнер программы «Гибкие льготы» компании «Северсталь». Бульвар Лазарева, 6, второй этаж, торговый центр «Пирамида». В Костомукше сегодня переменная облачность. Синоптики не исключают небольшой дождь. В целом плюс 10, плюс 13 градусов. Ветер до 8 метров в секунду. Завтра в Костомукше воздух прогреется до плюс 13. Будет солнечно, без осадков. Ветер до 4 метров в секунду. В Калевале сегодня плюс 8, плюс 10 градусов. Небольшой дождь. Ветер до 7 метров в секунду. Завтра, судя по прогнозам, в Калевале ожидается плюс 9, плюс 12 градусов, преимущественно без осадков, и ветер до 4 метров в секунду. Это все новости к этому часу. Всем хорошего дня. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда на подкове». Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горнякова, 124.
0: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда на подкове» и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда на подкове». Шоссе Горняков, 124.
2: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.

0: лучшее
1: на 104 FM. Реклама на местном радио.
2: Есть хорошая фотография с фотосессии? Не храните ее в телефоне, напечатайте на холсте. Она украсит интерьер вашего дома и подарит теплые воспоминания. Костомукша Медиа. Печать любых изображений на холсте с натяжкой на подрамник. Быстро, качественно, индивидуально. Звездный дом 6.
3: Помыть машину у дома? Мойка. Купи в Силе. Очистить садовую технику, инвентарь на даче, мойка, огромный ассортимент в Силе. Отмыть крыльцо, дорожки, окна, фасад, а может даже ковер или велосипед, вперед за мойкой в Силу. Надежные мойки по отличным ценам, а также профессиональные консультации, гарантии качества и разнообразие моделей ждут тебя в сети магазинов Сила и на сайте tdsila.ru. ИП Богданов Андрей Олегович, ОГРН, П-304-103-300-232.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Это правильно сделать было давно. Это правильно сделать было не раз. Но мы жили действительно, как в кино. Расставались и заново строили нас.
1: Пожелай мне уже ни вершин, ни любви. Пожелай мне себя, переставшего сниться. И прошу тебя, больше меня не зови. Все равно по итогу придется проститься.

0: все не так. Я твой друг, ты мой враг. Как же так? Все у нас с тобой.
1: Я помню этот день с тобой, он навечно судный. Твой бой до сих пор не

ищу свет темных аллей, где моя Мишель. Через Арбат до набережной, как группа Марсель. Тебя я не вернул, лишь день, когда мы встретились. Я календарь перевернул, и там снова третий.

0: осень. Тебя я не вернул. Лишь день, когда мы встретились, я календарь перевернул, и там снова третье.
1: Я календарь перевернул, и снова третье сентября.

почему, но почему расстаться все же нам пришлось? Ведь было все у нас всерьез. 2 сентября, 3 сентября.

0: Осень – не время для хандры.
1: Местное радио.
2: Небо словно ювелирка, звезды как кристаллы. И для тебя сегодня их достану. Они падают, но знаю, что я соберу их всех. Я сделаю

Она будто во сне. Девочка с нашего двора, она не такая, как все. Все не такие, как она будто во сне. Девочка с нашего двора.

0: Местное время 17 часов.
1: Еще не вечер. Еще не вечер. Программа подготовлена по заказу акционерного общества «Карельский Акатеш». Еще не вечер.
2: Ну что, друзья, понедельник, хоть и тяжелый день, зато идеальный для того, чтобы начать делать что-то для себя абсолютно новое. И неважно, начинаете ли вы вести какой-то новый образ жизни или внедряете новую для себя привычку в этот день, тут, как говорится, главное начать. Так что давайте вместе максимально бодро и продуктивно продолжим этот понедельник. Меня зовут Наталья Попова, этот час я проведу с вами у микрофона. Данил Бриллиантов за пультом, и у нас еще не вечер.

37-027, телефон нашего эфира. Звоните, заказывайте музыку, близкую вашему настроению, или присылайте смс на наш мобильный номер 911-402-2040. И давайте вместе формировать плейлист, ну, по крайней мере, этого часа. Ну и в этом часе расскажу. Премьер-министр Карелии Андрей Сергеев посетил карельский Акатыш. О впечатлениях министр расскажу через несколько минут. 75 часов на перезагрузку. На карельском Акатыше провели плановую ежегодную остановку фабрики для ремонта оборудования. И популярная ягода оказалась эффективнее витамина С, к тому же способствует нервному здоровью. Что это за ягода и как быстро наступает заметный эффект, расскажу сегодня. Ну и, конечно, разыграем сегодня ваши любимые крылышки в острой панировке от папы Ромы. Сегодня на кону у нас ролл гурман от кафе «Суши». Бик, и сегодня кто-то из вас сможет выиграть полноценный бизнес-ланч от кафе «Руса». Так что обязательно участвуйте, и пусть вам повезет.

0: Реклама на местном радио.
1: «Элемент» делаем ремонт доступным. Осень уже близко. Подготовьте свой дом к холодам. В «Элементе» радиаторы, водяные и масляные, а также тепловые пушки. Согреем ваш дом даже в самые холодные ночи. «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
2: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
3: Деревообрабатывающий завод «Карелиан Вуд Кампани» в составе ведущего лесопромышленного холдинга «Сигежа Групп» приглашает на работу водителя-погрузчика. Обязательно наличие удостоверения машиниста-тракториста категории «Д». Телефон для справок 921-528-82-00. Все вакансии на сайте sigejagroup.com. Присоединяйтесь к команде профессионалов.

0: Детская школа программирования и робототехники «Код» приглашает ребят с 5 до 17 лет на занятия. Звоните 921-22-333-69.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Новости Северстали.
1: Премьер-министр Карелии Андрей Сергеев посетил карельский Акатыш. Он отметил, что республика заинтересована в стабильной работе комбината, крупнейшего налогоплательщика региона, от которого зависит благополучие муниципалитета. Премьер-министр отметил, что ему всегда приятно находиться на карельском Акатыше, отметил высокую культуру производства и глубокую заботу о людях. Это социально ориентированное предприятие. Несмотря на экономические сложности, почти все социальные программы сохранены и делается все возможное, чтобы сохранить коллектив. Особое внимание он уделил техническому перевооружению производства и работе управления ремонтов. Ежегодно цех обслуживает горную и дорожную технику, подъемные сооружения, а сотрудники своими силами собирают автосамосвалы БелАЗ, ну и обеспечивают бесперебойную работу техники. Сегодня парк самосвалов насчитывает 87 единиц, из них 53 БелАЗа. При этом 47 самосвалов собраны силами сотрудников комбината. Ну и в завершении визита Андрей Сергеев встретился с коллективом и вручил волонтерам предприятия благодарственные письма от главы Карелии за активную гражданскую позицию и вклад в развитие всего региона.

0: Оказывается,
1: популярная ягода оказалась эффективнее витамина С. Она дает организму не только витамин, но и дополнительные биоактивные вещества. Ученые выяснили, что киви способен оказывать заметное влияние на психическое здоровье. В исследовании участвовали взрослые люди с низким уровнем витамина С. Участников разделили условно на две группы. Одни ежедневно ели 2 киви, другие получали витамин С в виде капсул. Так вот, ученые фиксировали изменения в настроении, уровне стресса и усталости. Как выяснилось, киви работает быстрее и эффективнее, чем добавки. Уже через 4 дня у участников снижались проявления усталости, через неделю заметно улучшалось настроение и ощущение жизненной энергии. Прием витамина в капсулах тоже помогал, но эффект был гораздо слабее и проявлялся сильно позже. Авторы объясняют это тем, что киви дает организму не только витамин С, но и дополнительные биоактивные вещества, которые усиливают антиоксидантную защиту и поддерживают работу нервной системы. По их словам, регулярное употребление киви может быть простым и очень доступным способом укрепления психологического здоровья и борьбы с ежедневным стрессом.

0: Лыжей.
1: Еще не вечер!
2: Наша программа продолжается, и чтобы не откладывать, скажем так, в долгий ящик, начнем наши конкурсы прямо сейчас. Ну, и я надеюсь, что вы согласитесь, что обед – дело важное, никогда нельзя пренебрегать им. Кафе «Руссо» предлагает попробовать свои новинки. Закрытые бургеры трех видов – чикен-бургер с курицей, фирменный бургер с креветкой и классический бургер с говяжьей котлетой. Но если вы предпочитаете полноценный прием пищи, для вас всегда свежие и разнообразные бизнес-ланчи. Стоимость всего 450 рублей. Каждый будний день с 12 часов в кафе «Руссо» на Интернациональной 8А. Ну а если вырваться совсем не получается, а обедать надо, возможно, доставка по городу, так что приходите, приезжайте или просто звоните и заказывайте горячие бизнес-ланчи для себя и коллег по номеру 911-434-0168. Но кто-то из вас прямо сейчас может выиграть бизнес-ланч. Делайте приемники погромче по звуку, который мы сейчас вам поставим. Вам надо определить, что это такое. Так что включайте воображение, свои креативные идеи. Небольшая подсказка. Этот звук так или иначе связан с едой, скажем так. Давайте послушаем. Итак. Собственно, вот звук прозвучал. Чтобы... 37027 наш телефон. Кто первый дозвонится, кто первый правильно ответит, собственно, и сможет с удовольствием наслаждаться бизнес-ланчем от кафе «Руссо». Звоните прямо сейчас и выигрывайте.

0: Итак, 37027, телефон нашего прямого эфира. Друзья, многие по привычке присылают нам СМС. Это листы нори, хруст, как будто кусают яблоко, хрустящая вафля, пачка чипсов. Так, и у нас есть звонок, кто все-таки услышал такие наш телефон. Алло, добрый вечер.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, как зовут вас?
1: Сергей.
0: Сергей, итак, что за звук? Поставить вам еще раз прослушать, или вы уже определились?
1: Так, не, ну похоже какую-то, как конфету разворачивать, что-то на это похоже. Вот такие предположения.
0: Конфету разворачивают, нет. Не конфету нет. Разворачивают, к сожалению, нет. Давайте еще раз послушаем этот звук. 37027, наш телефон, набирайте его прямо сейчас. Кто первый правильно ответит и определит, что это за звук, собственно, отправится наслаждаться бизнес-ланчем из трех блюд, если что, друзья, в кафе «Руса».
2: Реклама на местном радио. Двойная выгода на «Лада Гранта». Только в этом месяце. Выгода 20% по госпрограмме при покупке в кредит и дополнительная выгода при сдаче старого автомобиля в трейд-ин. Приезжайте в «Прагматику», Петрозаводск, на Комсомольский проспект 8 или звоните. 55-95-03.
3: Нет, финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Полная стоимость кредита займа от 22 до 27,608% годовых. Изучите все условия кредита займа на сайте автофинансбанк.ру в разделе «Автокредиты». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Ждете праздника? Он уже здесь. С 12 сентября каждую вторую субботу месяца в студии «Джем» «Музлото» и «Автопати». Проводите время весело с друзьями. Отдыхайте в студии «Джем» каждую вторую субботу месяца. «Джем», Антикайнина, 16. Телефон для справок. 921-80-11-800. 18+.
4: Ждали? Время пришло! Ловите яркую распродажу летних коллекций в магазине «Спортландия». Спешите купить с выгодой летнюю одежду, обувь и аксессуары по любимой формуле 2 равно 3. Каждый третий товар в подарок. При покупке от 1000 рублей в подарок от магазина 4000 бонусов на новые коллекции. Один бонус равен 1 рублю. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал». Второй этаж.
2: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
5: Еще не вечер!
0: Ну что, друзья, еще несколько минут у вас есть, чтобы предпринять попытку и выиграть бизнес-ланч от кафе «Рус». У нас есть звонок. Алло, добрый вечер.
6: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, как зовут вас?
6: Наталья.
0: Наталья, очень приятно. Ну что ж, попытаем удачу. Что за звук мы поставили?
6: Может быть, это так открывают мороженое?
0: Нет, просто я бы даже подсказала, но это даже не близко. Это не упаковка, потому что есть кто-то шлет нам смски.
6: Ну, мороженое в стаканчике, может быть, когда его откусывают.
0: Так, тогда продолжайте развивать эту тему. Что это?
6: Ну, рожок или стаканчик.
0: Ну, нет. Вот есть такое вот немножко направление, но нет, к сожалению. 37027, наш телефон. Давайте еще раз послушаем этот звук. Я уже сказала, что это не обертки, это не какие-то фантики. Этот звук связан именно с едой, с приемом пищи, так или иначе. У нас есть звонок. Добрый вечер.
7: Добрый вечер.
0: Как зовут вас?
7: Александр.
0: Александр, ваш вариант?
7: Ну, я думаю, может быть, хлебцы, вот что-то хрустящее.
0: Ну, мы засчитаем этот вариант. Вообще, это хруст багета, но хлебцы засчитано. Александр, мы вас поздравляем, ловите наши аплодисменты. И
7: спасибо большое.
0: Не кладите трубочку, я вам расскажу, как вы сможете забрать свой приз. Это полноценный бизнес-ланч от кафе «Руса» на Интернациональной 8.

0: Еще кусочек.
1: Ну и как всегда, столь аппетитная заставка так вот предвещает не менее аппетитный конкурс от кафе «Суши Биг». Сегодня на кону ролл «Гурман». И чтобы отведать его, вам надо по трем моим подсказкам догадаться, о чем речь. Итак, начну с того, что это венгерское блюдо. Переводится как «пастух крупного рогатого скота». Изначально это была простая еда пастухов. Высшее венгерское общество долго не признавало это блюдо из-за его простоты, и блюдо стало народным символом задолго до того, как попало, собственно, на столы аристократов. В классическом венгерском исполнении это густой и наваристый суп. То, к чему привыкли мы с вами, это скорее такое мясное блюдо, которое подают с гарниром. О каком блюде идет речь? Варианты ваши присылайте на номер 911-402-2040. Автор 14-го правильного ответа отправится в кафе «Суши Биг» наслаждаться роллом «Гурман». Поехали!
2: Может, закажем пиццу?
3: Как раньше?
2: Ну да.
3: Не хочу, как раньше. Хочу, как брали недавно в «Суши Биг».
2: Чем тебе старая пицца не угодила?
3: Хочу пиццу неаполитана с настоящей моцареллой из муки малина Грасси. Номеро уно в Костомукше.
2: Хорошо, хорошо. Уже звоню в «Суши Биг». 911-419-2020.
4: «Суши Биг». Здравствуйте.
2: Девушка, пиццу с доставкой, пожалуйста.
5: Доставка осуществляет суши-гид ОГРН 12015040417 ИНН 100-4196-92.

что, друзья, я хочу сказать, что наш конкурс состоялся. Удивительное единодушие вас, наших участников. Абсолютно все правильно ответили. Конечно же, это гуляш. Итак, многие прислали по несколько сообщений, поэтому объявляем стоп-конкурс и делаем скрин записи. Я еще раз отмечаю, что даже если вы прислали несколько сообщений, собственно, в нашей телефонной вот такой вот электпочте, скажем так, они все фиксируются как одно сообщение. Единственная разница лишь в том, что когда вы последнее сообщение присылаете, меняется немножко турнирная таблица. Поэтому мы делаем скрин, и 14-е СМС пришло к нам с номера, который заканчивается на 58-91. Ловите наши аплодисменты, мы вас поздравляем. Ну, как насладиться, собственно, призом, роллом гуляш от кафе Суши Биг, напишу вам в ответном сообщении. Наслаждайтесь. Благодарю всех, кто с нами провел этот час. Я желаю всем хорошего настроения и прекрасного вечера. Мы с вами услышимся завтра на местном радио.

0: Реклама на местном радио. Деревообрабатывающий завод Karelian Wood Company в составе ведущего лесопромышленного холдинга Segeja Group приглашает на работу электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Телефон для справок 921-528-8200. Все вакансии на сайте segejagroup.com.
1: Элемент. Делаем ремонт доступным. Хотите, чтобы дом был теплым и сухим? В Элементе есть все. Тепло, пара и гидроизоляция. Стройте с умом. Покупайте выгодно в Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.

0: Домашнее телевидение «Ситилинк». 3 месяца в подарок при подключении. Звоните 5-20-09.
1: Условия акции уточняются по телефону при наличии технической возможности. Актуально 17 августа по 30 сентября 2026 года. «Ситилинк».
2: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 18 часов.
1: Новости.
2: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков 124. В Карелии выборы 2026 состоялись. Как отметил в Центре общественного наблюдения за выборами председатель избирательной комиссии Карелии Алексей Бахилин, серьезных нарушений выявлено не было. По всем приняты решения. Согласно итогам обработки 98% протоколов участковых избирательных комиссий, «Единая Россия» набрала 28,48% голосов на этих выборах в карельский парламент. На втором месте партия КПРФ, набравшая 16,7% голосов. На третьем месте ЛДПР. У них 14,3%. Я напомню, на выборах в Госдуму от Карелии предварительно лидирует кандидат от «Единой России» Валентина Пивненко. Подсчет голосов еще продолжается. 9 машин скорой помощи закупили для больниц Карелии. Машины получат больницы в Лоухах, Суайяр, Виолансе и Сартовале. Еще 2 – межрайонная больница номер 1 в Костомукше и республиканская больница имени Баранова. Также 3 машины пополнят станцию скорой и экстренной медицинской помощи. Для районов, где до пациента иногда сотни километров, это не просто обновление автопарка, это шанс доехать быстрее и успеть сделать больше. Внутри машин все необходимое для экстренной помощи – дефибрилляторы, электрокардиографы и аппараты ИВЛ, рассказал Артур Парфенчиков. Встреча по вопросам пенсионного и социального обеспечения пройдет в Костомукше. Управляющий отделением Фонда пенсионного и социального страхования по Республике Карелия Юлия Ермакова ответит на вопросы жителей 28 сентября. Также Юлия Валерьевна встретится с участниками специальной военной операции и их семьями. В ходе встречи можно будет получить информацию и разъяснения по вопросам пенсионного и социального обеспечения. Место проведения в Костомукше — Советская, 10, начало встречи в 15:30. По всем вопросам вы можете обращаться в филиал фонда в нашем городе к Екатерине Стрельниковой по адресу Советская, 10. 30 сентября – последний день подачи заявлений на ежегодную семейную выплату в этом году. Более 6,5 тысяч корейских родителей уже получили семейную выплату. Средний размер ее составил 35 тысяч рублей. И напомню, это новая мера социальной поддержки. Выплата перечисляется один раз в год, поэтому те семьи, которые уже получили ее в 2026 году, теперь смогут обратиться лишь в следующем. Право на ежегодную семейную выплату имеют граждане России, постоянно проживающие в нашей стране. Это финансовая поддержка для родителей, которые работают и воспитывают двух и более детей. Среднедушевой доход семьи в Костомукше не должен превышать 31 297 рублей на каждого члена семьи. Размер выплаты индивидуален для каждого заявителя и зависит от официальной заработной платы гражданина и уплаченного им в прошлом году налога. Налог, удержанный по обычной ставке 13% или выше, пересчитывают по льготной ставке 6%. Разница между первоначальной и итоговой суммой возвращается родителю. Это и есть ежегодная семейная выплата. Обратиться за выплатой могут в том числе семьи, получающие иные меры соцподдержки. Отмечу, что впоследствии семейная выплата не учитывается в доход при оценке права на единое пособие или выплату из материнского капитала. Для назначения выплаты достаточно подать одно заявление на портале госуслуг. В Карелии возрос риск аварий с участием лосей у животных. Начался брачный период. С конца августа по октябрь у лосей проходит так называемый гон. В это время животные теряют привычную осторожность. Они активно перемещаются на большие расстояния и могут внезапно выскочить на проезжую часть. Особенно высока вероятность таких ситуаций в сумерках и в темное время суток. Чтобы снизить риск аварий, на трассах установили знаки «Дикие животные», сетчатые ограждения и информационное табло над дорогой. Водители призывают быть максимально внимательными, особенно в темное время и при плохой видимости. Старуха Лохи приглашает в гости. В городском музее Костомукша открылась новая экспозиция, посвященная карельскому быту. Дом старухи Лохи – это место, где оживают древние легенды и звучит голос наших предков. Руководитель проекта Мария Меньшикова рассказала, что они постарались воссоздать атмосферу настоящего северного беломорского дома, где каждый предмет рассказывает свою историю. Теперь школьники и студенты смогут глубже погрузиться в карельскую культуру, познакомиться с характерными для прошлых веков предметами быта и лучше узнать, как жили наши предки. Все это в переплетении с Калевалой. В эпосе старуха Лоухи – это владычица суровой и прекрасной Похьялы. Она весьма неоднозначный герой, поэтому ее захотели показать не как ведьму, а как карельскую женщину, наделенную особыми способностями. Многие экспонаты экспозиции имеют свою историю. Что-то было в запасниках музея, что-то приносили люди. Я добавлю, что проект «Дом старухи Лоухи» стал победителем 16-го грантового конкурса программы «Музей Русского Севера» благотворительного фонда «Доброта Севера» и проводится при поддержке компании «Северсталь». Далее прогноз погоды. Спонсор – магазин «Каляка», расположенный на втором этаже торгового центра «Пирамида» на бульваре Лазарева, 6. Магазин «Каляка» поздравляет всех с началом учебного года и приглашает на школьный базар. Покупателей ждут большой выбор канцелярских товаров для школы и офиса, рюкзаки, художественные товары, тетради, обложки, ручки, карандаши и краски, товары для творчества, развивающие игры. Здесь же товары для праздников, упаковка, воздушные шары и многое другое. Для постоянных покупателей действует система скидок. Магазин «Каляка» – партнер программы «Гибкие льготы» компании «Северсталь». Бульвар Лазарева, 6. Второй этаж, торговый центр «Пирамида». В Костомукше сегодня переменная облачность. Синоптики не исключают небольшой дождь. В целом плюс 10, плюс 13 градусов. Ветер до 8 метров в секунду. Завтра в Костомукше воздух прогреется до плюс 13. Будет солнечно, без осадков. Ветер до 4 метров в секунду. В Калевале сегодня плюс 8, плюс 10 градусов. Небольшой дождь. Ветер до 7 метров в секунду. Завтра, судя по прогнозам, в Калевале ожидается плюс 9, плюс 12 градусов. Преимущественно без осадков. И ветер до 4 метров в секунду. Это все новости к этому часу. Всем хорошего дня. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняково, 124.
0: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
1: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
3: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
4: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
5: Учебный год стартовал. Если не успели заказать новые очки к школе, приходите в профессиональную оптику «Вельмаркет». Весь сентябрь в оптике действует специальное предложение для школьников. Скидка 20% на оправу при заказе очков. Ловите выгоду, пока она есть. Здесь же для вас современные очки с прогрессивными линзами от компании BBGR. Одни очки для всех расстояний с тремя зонами фокусировки. Качество зрения на всех дистанциях. Мир ярче с линзами BBGR. Профессиональная оптика изготовления очков в кратчайшие сроки. Линзы оправы. Правы, аксессуары для всей семьи. Оптика «Эльмаркет» Антикайнина, 22 этаж. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом. К концу дня чувствуете усталость и дискомфорт в стопах? Обратите внимание на индивидуальные стельки, которые можно изготовить в Костомукше всего за 30 минут. Консультация, диагностика стоп, рекомендации и готовые стельки, созданные именно под ваши стопы. Здесь же для вас педикюр для мужчин, женщин и детей любой сложности. Работа с проблемными стопами. Не терпите дискомфорт, обратитесь к специалисту. Предварительная запись по телефону 921-456-74-30. Ленина, 6, 3 подъезд, Цоколь. Помещение. Ищите новые входные или межкомнатные двери? Приходите в офис «Северный город» на Октябрьскую, 7. Здесь вам подберут правильные двери нужной расцветки, а также помогут с установкой как входных, так и межкомнатных дверей от проверенных партнеров с большим опытом работы в сфере установки дверей. Телефон для заказа и справок 953-534-81-91. «Северный город», Октябрьская, 7, первый подъезд. Ювелирные украшения из золота и серебра с драгоценными и полудрагоценными камнями для себя и любимых покупайте в салоне «Золото» в самом центре города. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Отследить новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Осенью как никогда хочется чего-то вкусненького. Попробуйте новинку в кафе «Русса». Закрытые бургеры трех видов. Чикенбургер с курицей, фирменный бургер с креветкой и классический бургер с говяжьей котлетой. Приходите на бизнес-ланчи в кафе «Русса». Стоимость всего 450 рублей. Меню на бизнес-ланчи ловите в группе ВКонтакте «Пицца Русса». Возможно, доставка по городу. Приходите, приезжайте или просто звоните и заказывайте любимые блюда по номеру 911-434-0168. Доставку осуществляет ИП «Морозово» и ИНН 67-320-109-390. УГРН 32-567-5-0-429-97. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компании «Восток-сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда. Научат на месте. Соискатели ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2, ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в два года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону 921-010-58-27. В таком сервисе на постоянную работу требуются машинист крана, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, уборщик производственных и служебных помещений на период отсутствия основного работника. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодеждой, инструментами и СИЗами, доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52, 921-629-96-85. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в Никсервис. Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. Никсервис – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, дом 12, подвал 6. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19 часов. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-12-42. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков по строительству, отсыпка и планировка. Кубовые емкости. Возможна рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказа и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-9406. УГРН 119-1001-001-663. Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс». ИНН 100-448-97. УГРН 115-100-168-60. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны культурно-спортивного центра «Дружба».
4: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

0: на одной волне. Реклама на местном радио.
1: Хотите сделать свой бизнес заметнее? Закажите баннер с индивидуальным дизайном. Приходите в офис Костомукша Медиа на Звездную, дом 6. Печатаем баннеры, разрабатываем индивидуальный дизайн. Быстро и качественно. Костомукша Медиа. Звездный, дом 6. Телефон 370-09.
2: Да, здесь есть все, что нужно.
3: Именно так реагируют сантехники и обычные покупатели на ассортимент магазина «Контур». Инжи...

0: сантехников. Центр строительных услуг и магазин «Контур» работают для вас ежедневно. Октябрьская, дом 12, телефон 995-554-74-18.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

И тихо уснешь, чтобы проснуться потом с глазами полными надежды. Я тебя буду ждать там, где рассвет.

0: чинарем.
1: Спонсор рубрики – магазин «Клевое место».
2: Щука – настолько наша рыба, что сопровождает каждого россиянина с раннего детства. Во многих сказках, где есть место рыбе, всегда присутствуют щука да карась. Щука – один из самых распространенных хищников, и есть множество способов ее ловли. И выбирать среди них подходящий надо, исходя из многих факторов. Это и условия рыбалки, и характеристики водоема. Ну и, конечно же, из своих личных пристрастий, умений и возможностей.
3: Где мои снасти?
2: Сейчас, в сентябре, перекусить подросшими мальками становится все сложнее. Водоросли отмирают, и подобраться к добыче становится очень проблематично. Именно сейчас очень увлекательна и азартна ловля зубастой хищницы на живцовую удочку. Чаще всего она происходит поблизости от стены жесткой растительности, камыша или тростника. Конечно же, ловить лучше с лодки. В этом случае повышается маневренность, и открываются очень большие возможности для поисков. А периодически перезабрасывая снасть, можно подкинуть потенциальный щучий обед прямо к зубастой пасти. Лодка же может быть самой простенькой, так как рыбалка, как правило, происходит недалеко от берега.
4: Не клюет.
2: Вроде так привлекательны маленькие плотвички и верховки. А щука внимания на них не обращает, и все ваши труды достаются окуням. Ну или никому, если желанные хищницы рядом и разогнала полосатых конкурентов. А дело может быть вот в чем. Чем дальше время уходит в осень, тем крупнее должен быть и живец, которого нужно предлагать зубастый. Ведь расход энергии щуки при броске к добыче одинаков независимо от размера жертвы, а жирку-то надо к зиме нагулять. Вот щука из экономии и выбирает кусок посытнее. В следующий раз мы коснемся и других способов общения с пятнистой хищницей.
5: Душевная, душевная, душевная рыбалка.
1: Спонсор рубрики «Магазины «Клевое место». В магазинах «Клевое место» представлен широкий ассортимент товаров для рыбалки, охоты и активного отдыха. Здесь вы всегда сможете найти обувь, одежду, снаряжение для туризма, репелленты, живую насадку, лодки и много других товаров по доступным ценам. Для вас новая услуга – изготовление госномеров с флагом и регионом для лодок и маломерных судов. Приходите в магазин.

0: Реклама на местном радио.
1: Вот и вернулись с дачи. Надо интернет проверить, а то сыну скоро на учебу.
2: Давай бесплатно подключим Ситилинк. Пусть они все и проверят.
1: Точно. У них как раз акция «Максимальная скорость на весь учебный год». Всего за 247 рублей в месяц.
2: Да, просто звони. 5-20-09.
1: Эх, малой отличником станет.
2: Звони. 5-20-09.
3: Условия акции уточняйте по телефону. При наличии технической возможности. Актуально 17 августа по 31 октября 2026 года.
4: «Элемент». Делаем ремонт доступным. Осень уже близко. Подготовьте свой дом к холодам. В «Элементе» радиаторы, водяные и масляные, а также тепловые пушки. Согреем ваш дом даже в самые холодные ночи. «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 7 вечера.
1: Будь в курсе. Решения и формулы на все случаи жизни.
2: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска – скользкий тип. Стилисты назвали модные способы носить узкие джинсы. Напомню, они вновь обрели актуальность в этом году. По словам экспертов, главное отличие новых скини-джинсов от моделей, которые были популярны в начале 10-х, это материал. Современные джинсы не должны напоминать леггинсы. Лучше выбирать плотный деним с небольшим добавлением эластана или вовсе без него. Такие модели повторяют контуры ног, но не облегают их слишком сильно. За счет этого силуэт получается более собранным и при этом расслабленным. Скини должны скорее скользить по фигуре, чем буквально обрисовывать каждую линию, объясняют стилисты. Самый универсальный вариант на осень – синие, голубые, серые или черные скини без сильных потертостей. Они выглядят собраннее и легко вписываются как в повседневный, так и в более деловой гардероб. При этом самая трендовая посадка в текущем сезоне – средняя. Такие модели джинсов легко сочетать с укороченными пиджаками и куртками, приталенными жакетами и оверсайз-трикотажем. Но полностью отказываться от модели на бедрах тоже не стоит. Низкая посадка возвращается вместе с эстетикой нулевых. Еще одно важное правило – щиколотки стоит открыть. А сами джинсы не должны складываться к низу в трубочку. Сейчас выбираем модели из плотного денима без складок. Можно с непростроченным срезом. Носить узкие брюки из денима можно, например, с балетками. Кроме того, скини идеально сочетаются с объемным верхом и высокими сапогами. Главное правило при выборе скини в этом сезоне – не пытаться буквально повторить образы десятилетней давности. Современные модели должны выглядеть спокойнее. Плотный деним, лаконичная посадка, минимум декора и актуальная обувь. Вдохновиться на создание своего эффектного образа жителям нашего города предлагает магазин «Элегант». Богатый ассортимент брюк из денима на разные случаи жизни. Джинсы, пожалуй, самая удобная вещь гардероба. Они могут быть разными по стилю и качеству, но неизменно модными. В магазине «Элегант» огромное поступление осенних коллекций одежды. Немецкие бренды «Balmer» и «Unique». Широкий размерный ряд и даже большие размеры. Сезонные коллекции обуви, в том числе модного итальянского бренда «Regina Bottini». В «Элеганте» продолжается акция на летний ассортимент. Скидки до 70%. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов. И спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант». Торговый центр «Адмирал», второй этаж.
1: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 370-09.

0: Реклама на местном радио.
1: Двойная выгода на «Лада Гранта». Только в этом месяце. Выгода 20% по госпрограмме при покупке в кредит и дополнительная выгода при сдаче старого автомобиля в трейд-ин. Приезжайте в «Прагматику», Петрозаводск, на Комсомольский проспект 8 или звоните 559503.
2: Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Полная стоимость кредита займа от 22 до 27,608% годовых. Изучите все условия кредита займа на сайте автофинансбанк.ру в разделе «Автокредиты». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: На чем привезти строительный материал на дачу? Прицеп. Купи в Силе. Куда поместить палатки, снаряжение и мангал на активный отдых? В прицеп. Купи в Силе. Как не запачкать салон машины, когда делаешь ремонт? Прицеп. Купи в Силе. На чем привезти лодку к озеру, чтобы порыбачить? Лодочный прицеп. Купи в Силе. Теперь прицепы доступны в покупку на средства регионального материнского капитала. Подробности уточняйте у консультантов магазинов «Сила».
4: ИП Богданов Андрей Олегович, УГРН, 304-103-300-232.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

прошло сколько лет. Ой, я так скучала, интересный куплет, неплохая игра, отличная роль, правильный логин, но не тот уж пароль. Спросишь, как я по городам, паспорт, микро, чемодан и вокзал. Возьмешь телефон, позвонишь среди ночи, я снова спрошу, чего же ты хочешь?

0: Реклама на местном радио.
1: Садовая 1, Ленина 6, Таежный 18. Улицы и их номера бывают разными, но запомнить нужно только один адрес. Тот, где можно заказать надомные аншлаги на любой вкус. Звездная, дом 6, офис Костомукша Медиа. Приходите, заказывайте, и пусть номер вашего дома и наименование улицы будут заметнее. Костомукша Медиа. Звездный, дом 6. Телефон 370-09.
2: Ждали? Время пришло! Ловите яркую распродажу летних коллекций в магазине «Спортландия». Спешите купить с выгодой летнюю одежду, обувь и аксессуары по любимой формуле 2 равно 3. Каждый третий товар в подарок. При покупке от 1000 рублей в подарок от магазина 4000 бонусов на новые коллекции. Один бонус равен 1 рублю. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал». Второй этаж.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
3: Местное радио. Весь город на одной волне.

0: вот знаешь, когда вспомнил бабушку с дедушкой, на чем они росли, на какой музыке, и вот она вылилась вот в эту...
1: Реклама на местном радио.
2: Хотите сделать свой бизнес заметнее? Закажите баннер с индивидуальным дизайном. Приходите в офис Костомукша Медиа на Звездную, дом 6. Печатаем баннеры, разрабатываем индивидуальный дизайн. Быстро и качественно. Костомукша Медиа. Звездный, дом 6. Телефон 370-09.
3: Элемент. Делаем ремонт доступным. Хотите, чтобы дом был теплым и сухим? В Элементе есть все. Тепло, пара и гидроизоляция. Стройте с умом. Покупайте выгодно в Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
4: Я не ждала никого. Я с одиночества на

С кем буду снова этой ночью? Ветер подует в спину, напомнив о чем-то срочном. И ты хочешь поставить точку? Ведь между нами пропасть или что-то больше? Посуда бьется сильнее, чем мы.

0: Местное время 8 вечера.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
2: В эфире снова «Время знать» о скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить, как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
3: Учебный год стартовал. Если не успели заказать новые очки к школе, приходите в профессиональную оптику «Вельмаркет». Весь сентябрь в оптике действует специальное предложение для школьников. Скидка 20% на оправу при заказе очков. Ловите выгоду, пока она есть. Здесь же для вас современные очки с прогрессивными линзами от компании BBGR. Одни очки для всех расстояний с тремя зонами фокусировки. Качество зрения на всех дистанциях. Мир ярче с линзами BBGR. Профессиональная оптика изготовления очков в кратчайшие сроки. Линзы оправы. Правы аксессуары для всей семьи. Оптика «Эльмаркет» Антикайнина, 22 этаж. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом. К концу дня чувствуете усталость и дискомфорт в стопах? Обратите внимание на индивидуальные стельки, которые можно изготовить в Костомукше всего за 30 минут. Консультация, диагностика стоп, рекомендации и готовые стельки, созданные именно под ваши стопы. Здесь же для вас педикюр для мужчин, женщин и детей любой сложности. Работа с проблемными стопами. Не терпите дискомфорт, обратитесь к специалисту. Предварительная запись по телефону 921-456-74-30. Ленина, 6, 3 подъезд, Цоколь. Помещение. Ищите новые входные или межкомнатные двери? Приходите в офис «Северный город» на Октябрьскую, 7. Здесь вам подберут правильные двери нужной расцветки, а также помогут с установкой как входных, так и межкомнатных дверей от проверенных партнеров с большим опытом работы в сфере установки дверей. Телефон для заказа и справок 953-534-81-91. «Северный город», Октябрьская, 7, первый подъезд. Ювелирные украшения из золота и серебра с драгоценными и полудрагоценными камнями для себя и любимых покупайте в салоне «Золото» в самом центре города. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Отследить новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото Костомукша». Действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый. Этаж. Осенью как никогда хочется чего-то вкусненького. Попробуйте новинку в кафе «Русса». Закрытые бургеры трех видов. Чикенбургер с курицей, фирменный бургер с креветкой и классический бургер с говяжьей котлетой. Приходите на бизнес-ланчи в кафе «Русса». Стоимость всего 450 рублей. Меню на бизнес-ланчи ловите в группе ВКонтакте «Пицца Русса». Возможно, доставка по городу. Приходите, приезжайте или просто звоните и заказывайте любимые блюда по номеру 911-434-0168. Доставку осуществляет и по Морозово, и НН 67-320-109-390. УГРН 32-567-500-429-97. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компании «Восток Сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда. Научат на месте. Соискатели ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2, ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону 921-010-58-27. В таком сервисе на постоянную работу требуются машинист крана, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, уборщик производственных и служебных помещений на период отсутствия основного работника. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодеждой, инструментами и СИЗами, доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52, 921-629-96-85. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, дом 12, подвал 6. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19 часов. Телефоны 921-010-4009 и 921-410-4009. 469-12-42. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков по строительству, отсыпка и планировка. Кубовые емкости. Возможна рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказа и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-9406. УГРН 119-1001-001-663. Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс». ИНН 100-448-97. УГРН 115-100-168-60. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. Продажи двери межкомнатные и входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны культурно-спортивного центра «Дружба».
2: Время знать. Телефон рекламной службы 370 09.

просишь лишних, не строишь глазки, не спишь, не видишь и не краснеешь, темнеешь кожей, кричишь ночами и слышишь, но это между нами. Ты ставишь разом на все привычки, ты веришь в мысли, на

взгляды. Летаешь где-то, не пьешь, не пишешь, не наглеешь. Считаешь звезды, кричишь ночами и слышишь, слышишь, но это между нами. Ты ставишь носом на все привычки, ты веришь в мысли на расстоянии. Пугаешь кошек, меняешь ногти, читаешь книжки, играешь в карты. Смеешься, веришь, скользишь, читаешь, с какой улыбкой, с каким закатом ты будешь вместе кричать ночами и слышишь, слышишь, но это между нами.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Программа выходит при поддержке магазина «Автолайн».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Обновленная Нива Легенд появилась у дилеров. По данным СМИ, внедорожник можно посмотреть в одном из салонов «Лады» в Санкт-Петербурге. Не исключено, что есть он и в других городах. Или появится в ближайшее время. Напомним, Нива Легенд получила новый двигатель, оцинкованный кузов, фронтальную подушку безопасности и ряд других доработок. В продажу поступил новый Honchi H5. Это большой седан бизнес-класса. Цена от 4,5 миллионов рублей. От прежней версии новинка отличается интерьером. У него новая мультимедийная система с горизонтальным экраном и более мощным железом. Коробка передач теперь управляется под рулевым рычагом, а в тоннеле появилась беспроводная зарядка. Автомобили «Хавейл» будут оснащать российскими генераторами. Итальянский завод «Автоприбор» уже начал поставки. Имеющиеся мощности закроют все потребности российского завода «Хавейл». Итальянские генераторы будут ставить на 1,5- и 2-литровые бензиновые двигатели. Ими оснащаются «Джолион», «F7», «F7X» и другие модели. Недавно в России поступил в продажу новый BLG X50+. Салон стал современнее. Появилась новая цифровая приборка и мультимедийная панель с большим экраном. Передняя панель стала качественнее и приятнее глазу. При этом машина не превратилась в планшет на колесах. Сохранились традиционные клавиши для управления климатом. Подробнее о новом BLG X50+ в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина». Машина. Программа выходит при поддержке магазина «Автолайн». В магазине «Автолайн» зимняя резина уже в продаже. Успейте подготовить автомобиль к холодам заранее. В продажу поступили канистры разной емкости. Приезжайте и покупайте. В ассортименте только оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.

зеркал, кто доплатит за тебя. Я молчал, тишина рождала зон. И когда ты забыла про меня, и мой голос охрип, я петь не мог. Я кричал эти песни про тебя, заполнял пустоту не

Наступит день, уйдет печаль, придет весна, уйдет февраль. И мне не жаль, ничего не жаль. Полный газ и в пол педаль. Время стоп, стоп печаль.

Ну все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись.

Хочешь, заблудимся, потеряемся на этих улицах. Безнадежно, но заново влюбимся. Хотя время покажет, когда мы в итоге промажем или забудемся. Пожелаю всего наилучшего, постоим под дождем и простудимся. Но и так не хочу потерять тебя.

Снова сейчас взорвется. Хватит трепать мне нервы, не задавай вопросы. Да что я сделал не так? Где забери свои слова и придержи себя в руках. Но мне нравится, как смеешься, нравится залипать с тобой ночью на звезды. А мне нравишься ты так,

Ради ссоры на кухне снова резали слух, разгорались и тухли, словно старые угли. А вокруг никого нет, только слезы и шепот. Я все отдал бы тебе, дорогая, за такой охранительно клевый опыт, эй. Но мне нравится, как смеешься, нравится залипать с тобой ночью на звезды, эй. А мне нравишься ты,

со мной твори. Когда ты так вот влетаешь, ты меня сводишь с ума. В сердце зима, снова одна. Танцуешь, а я смотрю на тебя, ревную тебя. Просто любовь.

смотрю и не жду, чтобы кто-то мне хлопал. О как, вижу людей, что засунули в чужой хобот. Пропасть, под крылом самолета, впереди горы. Голос, срываю в микро, и это мой

Кто сказал, что пацаны не танцуют? Я с ней стал тем мужчиной, который танцует. Кто сказал, что мужчины не плачут? Она подарит мне детей, я заплачу. Все знают.

0: Осень – не время для хандры.
1: Местное радио.
2: Я и днем вижу сны, честно, но тебя никогда в них нету. И тебе, вероятно, тесно быть в чужой голове и куплетах. Столица мне все рассказала.

0: отдельно.
1: Ты смотрел на меня, не верил, что так сильно тебя полюбили. Если мы попадем на телек, мы испортим хорошие фильмы. Я тебе много не рассказал.